Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Для тех, кто просыпается красиво.
1: Love Radio.
2: Правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19.

0: Лав-радио.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как...
1: Невероятный выбор музыки на одной волне.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает пятый сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет четвертого сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1 Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
3: 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Да что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

0: семье продлят выплату еще на год. Ее величина составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Россияне заняли второе место по числу туристов в Турции. В первом квартале республику посетили 650 тысяч граждан из нашей страны. Общий поток вырос на 4,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Как пишет Ассоциация туроператоров России, в дальнейшем с началом летнего сезона Анталия и другие курортные провинции поднимутся в статистике. Стилисты рассказали про must-have лета 2026. Это платье в цветочек. На подиумах дизайнеры работают с цветками, как с графическими и архитектурными элементами. Объемные аппликации, вырезанные лепестки, фактурная вышивка, которая выступает на поверхности ткани. Все это превращает платье в маленькую фэшн-инсталляцию. Такой принт не спорит с пропорциями тела и не бросается в глаза, что делает платье более универсальным. Его можно стилизовать и с соломенной корзиной, и с кожаной сумкой. В Нью-Йорке появилось аэротакси. На днях оно совершило первые тестовые коммерческие рейсы. Цель проекта – сократить время поездки от действующих вертолетных площадок в Манхэттене до аэропорта от 10 минут или меньше. Сейчас трансфер занимают в среднем до 2 часов на машине. Напомню, в Минтрансе России также допустили появление аэротакси в ближайшие 10 лет. Как пояснили в ведомстве, для массового использования такого транспорта нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также общественное доверие. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
1: Колоссальный Лаврадио, привет лично каждому, кто традиционно с нами в это время. В первые 20 минут Джиган, Артики Асти, Тейлор Свифт, Зиверт. На старте Оффенбах, Майлз Эвэй. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лаврадио. Хорошего дня.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Жиган Арский, Арсений Лето, Худи в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Дэвид Гетта и Мари Коули Рэй. Baby, don't hurt me. Лирик, don't go mad. Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Adam Goshen, Thinking About It, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут из музыкального прошлого под занавес «Айо Рэпчо», Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй, «Baby Don't Hurt Me», «Мона», «Дороже золота» сразу после. Небольшой паузы в новом часе. Приступим к подведению актуальных итогов этой недели большой двадцатки официального чарта «Love Radio».
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
7: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

столичных 13.00. И снова большой привет всем, кто проводит это время на одной волне с нами. Ближайшие два часа мы проведем за итогами чарта Big Love 20. Этой недели у микрофона по-прежнему.

0: двадцатки. Кратко напомню о том, что будет происходить в ближайшие два часа. Мы познакомим вас с лучшими треками недели музыкальных стримингов Apple Music, Shazam, Яндекс.Музыка и Spotify. Услышим премьеры, вышедшие в минувшую пятницу. И, конечно, пройдемся по всем 20 местам чарта Big Love 20. Ну и прежде чем это случится, давайте вспомним, как выглядела первая десятка рейтинга на прошлой неделе.
1: Номер 10.
0: Holy Flame, Тону. Ханна, русская красавица.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как плечи
1: падают. Номер 8.
0: Ваня Дмитриенко, ртуть.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
1: Номер 7.
0: Авалан Ракстон, Vertigo.
1: Номер 6.
0: Pink Panthers и Зара Ларсон.
1: Номер 5.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Номер 4.
0: Алан Уокер, Изабелла Милкман.
1: Номер 3.
0: Дискотека авария Вон Амур, кукла.

0: номер два.
1: Лирик кассеты.
0: Песня номер один.
1: BTS, Swim.

Именно так на прошлой неделе расположились артисты на местах с 10 по 1. Сегодня же мы с вами будем наблюдать за изменениями на этих ступенях, и вместе с этим не обойдется без тех, кто покинет большую двадцатку. Вот имена артистов, за которых голосовать вам уже не придется. Sony Father, D.O.D., Poppy, Basscamp покидают большую двадцатку. One Republic, Give Me Something. Пока-пока. Спасибо артистам за участие в гонке за первую строчку и вам за поддержку их своим голосом. 17 недель в чарте у Sony Fadera и 14 недель у One Republic. Как всегда, ждем артистов в чарте с новыми работами и пожелаем удачи вновь прибывшим, с которыми скоро познакомимся. Ну а прямо сейчас приступим к подведению актуальных итогов официального чарта Love Radio. На 20-й строчке сегодня Some Home Record.

С 20 места Zayn Malik продвигается на 19-ю строчку по итогам недели и по-прежнему остается ближайшим претендентом на вылет. Впереди же строчка под номером 18, и здесь новая участница этой недели Беовулф с премьерой «Феникс». Далее 17-е место чарта «Бигла 20» и первая абсолютная премьера этой недели.

0: Новая участница официального чарта Лаврадио на этой неделе Beowulf Феникс на 18-й строчке. Далее сделаем небольшую паузу в хождении по местам большой двадцатки и заполним ее первой новинкой этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Лаврадио.
0: В рамках чарта Big Love 20 мы представляем вам главные премьеры недели и начнем с совместного сингла Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love». Артистки уже выступали друг с другом на фестивале Coachella 2026, а теперь представили полноценный дуэт. Трек войдет в предстоящий альбом Мадонны под названием «Confessions 2». Премьера пластинки состоится 3 июля.

0: премьера этой пятницы из грядущего альбома Мадонны «Bring Your Love». Совместный трек Сабрины Карпентер открывает череду новинок этой недели. Впереди же 17-я строчка чарта «Big Love 20». Скоро вернемся к подведению итогов. А прямо сейчас традиционно обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. И начнем с национального топа Apple Music в Австралии.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Сэм Фендер, «Оливия Дин». Оливия Родриго, «Drop Dead». Джастин Бибер, «Daisies». Оливия Дин, «Man I Need». Элла Лэнгли, «Chosen Texas». She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. Это пятерка лучших треков Apple Music этой недели, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.

0: Вторая новая участница чарта Love Radio на этой неделе. Mary Gu стартует сразу с 16-й строчки. Мы скоро вернемся к подведению итогов большой двадцатки и сделаем это после очередной премьеры.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И список новинок этой пятницы продолжит работа от электронного музыканта из Санкт-Петербурга Алекс Эмеля Винганза. Через мгновение в твоих динамиках, и в них же пятерка лучших треков стриминга Яндекс.Музыка сразу после.

0: Алекс Эмеля Винганза продолжает череду абсолютных премьер этой пятницы. Впереди 15-я строчка официального чарта Лав-Радио и традиционный топ-5 лучших треков недели по версии сервиса Яндекс.Музыка.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Uncle Flex SMS. Егор Крид, «Темный принц», «Jealous».
2: Ангел, бери мой кис, дам мой бойфренд как кис. Дал я от мамы кис, дам я от хаты кис.
0: Holy Flame, «Тону», третья строчка.
3: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
0: Беовулф, «Феникс», на втором месте. Первое место. Саян, Мальборо.
4: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж или на...
0: Это пятерка лучших треков в неделе по версии сервиса Яндекс.Музыка. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
5: Алиса, включи «Любовь».
6: Хорошо, включаю Love Radio.
1: Слушай Love Radio дома и в офисе.
7: Везде, где есть твоя умная колонка.
1: Главные мировые хиты.
7: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
7: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Просто скажи.
5: Алиса, включи Love Radio.
6: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Трек музыкального проекта Tame Impala «Дракула» в совместной записи с Дженни находится на 19-й строчке. 6 ступеней прибавляют артисты по итогам недели. Скоро узнаем, кто занимает 12-е и 11-е места, а пока что прервемся на традиционный топ 5 лучших треков недели от звезд Love Radio. Сегодня свой рейтинг представит Кайя.
1: Топ-5 песен Кайи на этой неделе.
2: Привет всем, с тобой Кая, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит, который смело можно назвать народным. Татьяна Куртукова «Одного». Четвертую строчку я отдаю еще одной крутой работе. Holiday Boy «Моя хулиганка». На третьем месте у меня Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт. Держи меня, словно твои руки браслеты. Дискотека «Авария» с ремиксом на песню «Кукла». Этот трек занимает в моем личном топе 2-е место.

0: Ну а на первое место я ставлю свою новинку «Желаю тебе» — наше новое прочтение легендарного хита в стиле диско. Приятного прослушивания! С тобой была Кая. До встречи.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
4: Официальный чарт Love Radio.

0: Голландско-немецкий дуэт Avalon Rockstan с работой Vertigo спускается с 7-го места и занимает 11-е на этой неделе, отделяя нас с вами от первой десятки чарта. К ней мы перейдем уже через несколько минут, а сейчас вспомним, как расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Сам.
1: Номер 19.
0: Zayn, Die For Me.
1: Номер 18.
0: Beowulf, Феникс.
1: Номер 17.
0: Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Об асфальт бьются слезы хрусталем, и это не мы.
1: Номер 16.
0: Мэри Гу, «Заново».
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
1: Номер 15.
0: Дэвид Эммонс, «Рейн Дэнс».
1: Номер 14.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть».

столичных 2 часа дня. Приветствую лично каждого, кто проводит финал недели вместе с нами. В ближайшем часе продолжим подведение итогов чарта Big Love 20 и откроем первые 10 мест большой двадцатки.

Рошель на «Малиновой луне», продолжая череду абсолютных премьер этой недели. Ну а мы тем временем начинаем отчет вместо чарта Big Love 20 с 10 строчки. Сегодня первую десятку открывают Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. По итогам недели артистки спускаются с 6 места.

Хоть и тонет, но не потопляем в рамках первой десятки, по крайней мере, на этой неделе. Holy Flame по итогам голосования из 10 места поднимается на одну строчку вверх. Ну а впереди тем временем место под номером 8. Здесь Bieber X и Faithless, New Religion, они тоже поднимаются с 11 на 8.

0: Ханна на 7-й строчке чарта Лав-Радио. Артистка по итогам недели поднимается сюда с 9-й строчки. Ну а мы скоро узнаем, кому досталось место под номером 6 и познакомимся с очередной абсолютной премьерой этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Лав-Радио.
0: Очередь из главных премьер этой недели продолжит свежая, серьезная и актуальная работа дуэта Нэнси и Сидоров «Сирень» через мгновение. Сразу после обратим внимание на рейтинг самых шазамируемых песен этой недели.
1: Big Love 20.
2: Мама, наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему?

0: Нэнси Сидоров «Сирень» продолжает череду абсолютных премьер этой недели. На горизонте тем временем шестая строчка чарта «Биг Лав 20» и традиционная пятерка лучших треков приложения «Шазам». Вот какие треки пользователи в Италии чаще всего искали в последние дни.
1: ТОП-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: NOTR «Talk to you». Tempo City, Self-Awake,

Fred De Palma, Anita, La Testa Gira. Первая строчка — Сирена Бранкали, Леванта и Делия. Эти треки чаще всего шазамили на этой неделе в Италии. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.

0: Дискотека «Авария» в Анамур «Кукла» теряет третье место по итогам недели и сегодня открывает первую пятерку официального чарта «Лав-радио». Ну а мы тем временем движемся дальше и открываем следующую абсолютную премьеру минувшей пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире «Лав-радио».
0: Следующая новинка от одной из действительно продуктивных артисток нашего времени. Леди Гага в процессе работы над новым альбомом представила нашему вниманию сингл «Glamorous Life» в эфире «Лав-радио» через... мгновение, и далее в рубрике «Past Perfect» вернемся ненадолго в музыкальное прошлое. 20.

0: списке главных премьер этой пятницы Lady Gaga Grammarless Live. Только что в эфире Love Radio. Впереди же четвертая строчка официального чарта Love Radio и небольшое путешествие в 2017 год. Вспомним, как тогда выглядели первые пять мест большой двадцатки.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Kaleo, Way Down We Go. Сибул, Never Go Away.
2: Номер 3.
0: Чарли Пут, Attention.

0: Песня номер один.
1: Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспасито. Именно так выглядели первые пять мест чарта Big Love 20 в 2017 году. Ну а мы возвращаемся к актуальным итогам.

Лирик с работы кассеты со второго места спускается на четвертое по итогам этой недели и уступает свою строчку кому-то другому. Скоро узнаем, кому именно, а пока что впереди третье место. Чарта Big Love 20, здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. С пятой ступени артист поднимается на третью.

0: Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Кэтрин О'Райан ускоряют свое продвижение к первой строчке и сегодня с четвертого места перемещаются на второе. Нам остается лишь назвать имя лидера чарта Биглав 20 на этой неделе и завершить кое-какие дела музыкальные. В частности, послушаем 5 лучших треков мирового чарта Spotify за последние несколько дней.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Джастин Бибер, Daisy S. Доминик Файк, Baby Doll, четвертая строчка. BTS, Swim, третье место.

0: Оливия Родриго, Drop Dead. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Это пятерка лучших треков мирового чарта Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Мартин и новинка из его свежего релиза, два саундтрека к весне, «Будь моим солнцем». Она же финальная премьера этой пятницы в рамках чарта Big Love 20. Впереди только одна первая строчка, и считанные минуты отделяют нас с вами от лидера двадцатки на этой неделе. И прежде чем назвать его или их имена, вспомним, как расположились звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Pink Panthers, Зара Ларсон. Holy Flame, Тону.
1: Номер 8.
0: Bieber X, Faithless, New Religion.
1: Номер 7.
0: Ханна, русская красавица.
1: Номер 6.
0: Леони Кэллум Скотт, Stay.

0: номер 4.
1: Лирик кассеты.
0: Номер 3.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream. Алан Уокер, Забелла Милкмен. Именно так расположились артисты на местах с 10 по 2 благодаря вашим голосам и благодаря им же. Корейский камбэк группы BTS снова удерживает за собой первую строчку. Сегодня лидер не меняется, а как будет выглядеть эта ступень в следующую пятницу, зависит по-прежнему только от вас. Поддерживайте своих фаворитов на официальном сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20 и оставайтесь с нами. Все следующее время проведем в компании твоих любимых хитов.
0: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1 официального чарта Love Radio.

столичных 15.00. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Егор Крид, Артик и Асти, Джастин Бибер. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Texas Summer Sunday из музыкального прошлого. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Love.

0: Лопес, Дэвид Гетта, Сэмми Тунайт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же проведем следующие 40 минут в не менее разнообразной компании. За экватором Тедди Суимс, Mr. Know It All. Оффенбах, Miles Away. После небольшой паузы Zayn, Die For Me. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Раз, два, Five's the Family, в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И компания других больших хитов завершим текущие 60 минут. Из 2012-го по звену здесь появится Lana Del Rey, Summertime Sadness, Teddy Swims, Mr. Know It All. После небольшой паузы, ну и в новом, как всегда, еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

На столичных 16:00. Rehab, Sophie and the Giants, Дима Билан, кассет Holy Flame. Вот с кем проведем первые 20 минут нового часа. На старте Биберекса, Faithless New Religion и еще больше 100% хитов впереди от Love Radio. Оставайтесь с нами.

0: Hearts of the Giants All Night в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Меган Трейнер, Criminals. DJ Smash, Bambi. Dave Itams, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Лав Радио.

0: Поверить сложно, но треку уже 20 лет. Большой привет из 2006-го от Мика Relax Take It Easy. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И здесь же впереди до финала этого часа Blackpink, Jump, Mary Gu заново, Meghan Trainor, Criminals. Через мгновение и актуальные новости сразу после.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5 вечера в столице. Love News.
1: Снег в Москве вошел в историю. Россияне могут получить штраф из-за большого количества пакетов. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Снегопад в Москве стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х, пишет РБК. Как следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института, в 21 веке самый поздний снег в столице появлялся в период с начала марта по середину мая. В 2017 году он выпал 12 мая, а в 2024 году 9. Россияне могут получить штраф около 3000 рублей за присвоение большого количества пакетов из магазина без разрешения. По словам юристов, такое поведение считается мелким хищением. Использование пакетов допустимо только в пределах, которые необходимы для упаковки. Художники рассказали, в чем особенности инвестиций в современное искусство. Мировой рынок искусств в прошлом году увеличился на 4%. По словам специалистов, инвестиционную стратегию на российском рынке можно выстроить в трех направлениях, в зависимости от бюджета и готовности к риску. Покупать экспонаты на долгий срок, приобретать то, что уже участвует в аукционах, или создавать что-то самому. Специалисты уверены, что скоро такой вид вложений станет очень актуальным, а главное, со временем будет приносить и дивиденды. В Японии шпиц впервые стал полицейским. Животное по кличке Хоку обошло в испытаниях свыше полсотни других собак, включая немецких овчарок. Отличное обоняние пушистика, его небольшие размеры и милый внешний вид позволяют псу работать там, где большие собаки сталкиваются с трудностями. Задачи нового служителя правопорядка входят в список пропавших людей и выслеживание преступников. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
0: Ваня Дмитриенко, Кунгс, Анна Асти, Алекс Ворон. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. На станции Тэмми Балла и Дженни Дракула. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав-Радио.

0: Ваня Дмитриенко, «Шелк» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: И здесь же с другими разнообразными хитами проведем все следующее время и, в частности, ближайшие 40 минут этого часа под занавес «The Second Voice» «Let Me Be». «Your Books» «Graceland». «Brugs» «XTN» «Pay to Exist» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Люся Чеботина, «Солнце Монако» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании приблизимся к финальным минутам этого часа после небольшой паузы. Did You Come Alone из 2002-го под занавес. The Second Voice, Let Me Be. И, как всегда, традиционно еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих, в новом часе.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

столичных 18:00. Тувилу, Бордерлайн, дискотека Авария, Ванамур, Мари Краймбрери, One Republic. И это далеко не все, кто отметится в первые 20 минут. На старте BTS, Swim. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего вечера.

0: Borderline to Velu в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще больше твоих любимых хитов впереди. Ближе к финалу этого часа отметится Гриффинолог, Джулия Чёрч, Never Let It Go. Чуть раньше Секато и Минелли, Yesterday. Анлокер, Забелла Милкмен, Кэтрин О'Райан, Broken Strings и Дима Билан, Асти, Эпилог. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». 6+.

0: Мартин, ты случилась в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты случатся с нами в ближайшие и финальные минуты этого часа. Под занавес Ваня Дмитриенко, Вишневый, Шакира Вайклипжан, Хипзантлай, Алло Гриффин, Джулия Чёрч, Never Let It Go. Через мгновение и, как всегда, больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

На столичных 19.00. Большой привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами в это время. В первые 20 минут отметятся Филат Фикерс, Эйв Макс Зиверт. На старте сейчас Оффенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Филат Фигерас «Мимо меня» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще больше самых разнообразных саундтреков твоей любви в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу «Bello Revolver». Немного раньше «Bibi Rexha и Fightless» «New Religion». «Bubble Phoenix» после небольшой паузы.
2: «Зажечь огни земли, зажечь их по горам там, ударится в Сочи».
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестр пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
3: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
3: Чего, ребята, все собрались?
2: Света
3: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Cray, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Лиана и Тини в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и до завершения часа вот кого еще встретим в ближайшие минуты из музыкального прошлого. Нюша, Цунами, Белый Револьвер и Ина Флэшбэкс. Все они будут здесь совсем скоро. И еще больше 100% хитов появится в остаток этого вечера все следующее время. Это Love Radio. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Love Radio.
1: Кажется, Фред достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте ВБДФСБанк.ру. Реклама.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц за транзакции при активации визовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте vb.fizbank.ru. Реклама.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-banc.ru.

радио.

like this.